0: Мелхиат, Мелхиат, како ба наредим да та радио не игра веч?
1: Нич лашега, рече Мелхиат. Препросто на Фейсбуку наредиш профил «Укинимо радио студент».
0: Како липа музика!
1: Я пипи. И надпуй салат.

Сегодня на нашем празднике песни поют участники строительных отрядов, студенты московских